0: Цуцун, кижуа се даудзахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе Дардимандули тростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд, тростаребисатвис.

Этого дара диманс Схрашвица да эрце Усомен давгиш деби Картул сим хребзе Хм!

0: Sandomi.
1: Sandomi. Sandomi.
2: Михаус ши сазапхоло шетавазабеби гзэлдеба. Кэдлис санати 12 лари да 90 тетри. Таро 49 лари да 95 тетри. Каркасули аузи 195 лари. Дасадгами абазана 799 лари. Моди михаус ши. Вазисубани Джумбер Лежавас 22. Хуалинг Плаза.
3: Ам периодчи бэвр адамянс ацухэб сахсрэбис ткивили да эдзэпс эффектур да усаптхо медикаментс. Мииге мобигами. Антиревматули да антебис ацинаагмдэго сашуалеба. Сахсребис ткивилис шесачереблат да самкурналот. Мхолод 1 таблети дгэши. Мобигами. Даэмшвидобе сахсребис ткивилс. Гамоқенебисас гаицанит инструкциас гвердит имовленебис шесахэб деталур информациис мисэгэбат мимартет экипс.
4: Ткуэни бизнесис царматеба ицгэба ак. Радио Дардимандис сарекламо самсахури. 2 19 20

0: Patuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Mihaulshi sazapkhulo shetavazebebi gzeldeba. Iatakis pila 12 lari da 50 tetri. Dasadgami sarkeletnatebit 139 lari. Unitazis komplekti 159 lari. Litonis kari 589 lari. Modi Mihaulshi. Vazisubani Jumber Lejavas 22. Huali Plaza.
3: Am periodchi bevr adamias atsuxebs saxsrebis tkivili da ezebs efektur da usaptkho medikaments. Mihe mobikami. Antireumatuli da antebis atsinaagmdego sashualeba. Сахсребист кивили шесачереблат да самкурналот. Мхолод эрти таблети дгеши. Мобигами. Даемшвидобе сахсребист кивилс. Гамоқенебисас гайцанит инструкциас гвердити мовленебис шесахаб деталур информациис мисехабат мимартет экипс.
4: Бизнесиствис сесхис агеба гинда наклеби бюрократит. Микробанк МБС гтавазобс бизнес сесхс узрави конебис ан автомобилис узрунвелкопит. МБС-ши процессеби мартеви. Гамчурвале да адамиянурия. Гадайазре шени шемдеги набичи да айрчие МБС. МБС банк цертили джи.
5: Ткени бизнесис царматеба ицреба ак. Радио Дардимандис сарекламо самсахури. Ури 19 20 10.